Синок замки про наше утро. Схватить да ты лишь не сам драг. А по-еному будешь ты, не мой ми се вратяти. Па нечу важного каплачу, радие чужівеца. А по-еному будешь ты, не мой ми се вратяти. Па нечу важного каплачу, radije čuživeca. Kol ti gravete mo se midle, ostkoć nem zartalo si bedle.